Я но западал дождь, ибо я тут дым размышлял о том, что мы прожили, а и о том, что нас еще чака. Познам твой лавучкий дых, познам все твои имена. Вем, ака си, вем, чему са смеешь, чего са боишь. Си така, по акей сом уж давно тужил, мудра, нежна, просто моя жена.